0: Дорогие граждане России, дорогие ветераны, товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, мичманы и
1: прапорщики. Президент русский Владимир Путин, который affirmait aujourd'hui qu'il estimait que la guerre contre l'Ukraine, juste en ouverture du traditionnel défilé du 9 mai,